0: the Kiss FM Takeover. Take control and select the songs we play.
1: Take control of me.
0: The Kiss FM Takeover.
2: Hello, Kiss FM.
3: Yo, я буду тебя бандем в угол. Алло, алло, Антуанетта.
2: Алло, алло.
3: У меня же ты Антуанетта, не мира чане.
2: У меня же не за чан.
3: Эна, кубузи, нахере куиса, и сэ стонгу амаграбжан.
2: Йо, у сэ бьяген за гуте куэр.
3: Арико каписа, на гуфатиши, сэ эван, дунгу му важене ва куэмира Антуанэ.
2: Асанте, кари урер.
3: Okay, twageze mu ibanda kuri mu karere ka Huye uravugana na CR7 Dubai.
2: Mhm.
3: Ubuze karembo nishaki na se.
2: Ushaka kahe karere?
3: Ndashaka akarembo bita chocolate ka Chris Eve.
2: Sawa.
3: Okay, komeje kugwe neza ni Dubai ukwemera twalete.
2: Sawa Dubai.